ᱛᱟᱡᱟ ᱱᱚᱝᱤᱱ ᱟᱱᱤᱜᱤ ᱠᱩᱢᱦᱟᱭᱵᱩ ᱭᱮᱝᱞᱟᱜᱟ ᱞᱟᱠᱞᱟᱨᱤ ᱫᱚᱵᱚ ᱢᱟᱵᱩ ᱜᱟᱭ ᱠᱷᱤᱜᱟᱫᱨᱟ ᱛᱷᱟᱢᱚᱭ ᱥᱚᱠᱞᱟᱵ ᱱᱩᱡᱟᱱᱟ ᱟᱦᱤᱱ ᱠᱷᱩᱫᱤᱱ ᱛᱮᱝ ᱛᱟᱡᱟᱵᱟᱱᱤ ᱢᱮᱨᱟᱜᱤ ᱛᱟᱵᱞᱫᱟ ᱥᱟᱨᱟᱛᱠᱤ ᱯᱩᱨᱱᱤᱢᱟᱫᱟ ᱵᱟᱥᱟᱱᱛᱟᱜᱤ ᱱᱩᱢᱤᱫᱟᱝᱫᱟ ᱜᱟᱭᱫᱩᱱᱟᱥᱩ ᱞᱟᱠᱟᱫᱚᱵᱚ ᱢᱟᱦᱟᱠᱱᱟ ᱞᱟᱠᱛᱨᱟᱵᱟᱫᱟ ᱱᱩᱡᱟᱜᱤ ᱛᱷᱟᱢᱚᱭᱱᱟᱫᱤ ᱠᱟᱨᱚᱢᱱᱟ ᱠᱷᱟᱝᱵᱟ ᱜᱟᱢᱜᱟᱱᱤ ᱞᱟᱭᱱᱟᱜᱩᱢᱱᱟ ᱛᱷᱚᱞᱟᱵᱤ ᱛᱷᱟᱢᱚᱭᱫᱟᱫᱤ ᱜᱟᱢᱱᱟᱢᱟᱠ ᱚᱭᱨᱟᱨᱤ ᱚᱞᱟᱝᱛᱟᱜᱤ ᱚᱞᱟᱝᱱᱟᱵᱟ ᱢᱮᱥᱟ ᱢᱟᱥᱤᱜᱤᱫᱟᱢᱟᱠ ᱩᱨᱤᱝᱟᱥᱤᱥᱩ ᱥᱩᱯᱱᱟ ᱠᱷᱟᱠᱤ ᱥᱟᱡᱤᱠ ᱛᱷᱟᱵᱟ ᱟᱱᱤᱛᱟᱵᱩ ᱠᱟᱯᱪᱟᱵᱟ ᱱᱟᱛᱟᱱᱟ ᱯᱟᱝᱜᱟᱞ ᱛᱷᱚᱠᱛᱨᱟᱵᱤᱱᱤ ᱢᱟᱥᱩᱝ ᱞᱟᱝᱜᱤ ᱠᱟᱞᱞᱟᱵᱟ ᱱᱚᱝᱡᱩᱜᱤ ᱟᱦᱤᱝ ᱣᱟᱠᱥᱤᱝᱜᱤ ᱩᱞᱮᱱ ᱦᱟᱣᱱᱟᱫᱩᱱᱟ ᱞᱟᱠᱞᱟᱵᱟᱥᱩ ᱱᱩᱝᱥᱤᱵᱟ ᱢᱟᱦᱟᱠᱱᱟ ᱞᱟᱠᱛᱨᱟᱵᱟᱫᱟ ᱜᱟᱢᱱᱟᱢᱟᱠ ᱱᱟᱠᱮᱱ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱠᱮᱢᱞᱟᱵᱟ ᱱᱩᱝᱥᱤᱜᱤ ᱣᱟᱨᱤᱱᱤ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱢᱟᱭᱪᱟᱠ ᱟᱢᱟᱵᱩ ᱥᱮᱱᱟᱵᱟᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟᱣ ᱚᱭᱨᱟᱵᱟ ᱥᱮᱱᱟᱵᱟᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟᱣ ᱚᱭᱨᱟᱵᱟ

ꯃꯔꯛꯊꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯍꯦꯂꯣ ꯂꯦꯗꯤꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ, 8798803293

0: ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞꯅꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯗꯨꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ
1: ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯖꯣꯟꯗ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯩꯍꯥꯎꯔꯣꯡꯕꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯄꯤꯅꯕꯤꯕ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ,
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫
1: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯖꯣꯟꯗ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯩꯍꯥꯎꯔꯣꯡꯕꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯒ ꯅꯅꯥꯎꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯁꯥꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯤ, ꯅꯥꯎ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ
0: ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ
1: ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯥꯇꯣꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯅꯕꯒꯤ ꯄꯨꯡꯖꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯧꯔꯛꯂꯦ꯫
0: ꯑꯍꯣꯏ,
1: ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯣꯏꯗ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯅꯥꯎꯁꯨ ꯍꯟꯅꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯤ꯫
0: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯅꯥꯎꯇꯣꯟ,
1: ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯅꯥꯎꯅ
0: ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫